Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудность.

Не ты ли спасла меня от многих передряг? Но что поделать?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Продовольственно-ветеринарная служба проводит проверку после нападения собак на детей детского сада. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В пятницу около 12 часов дня в Царникове Адажского края две собаки, бывшие без присмотра, напали на детей дошкольного образовательного учреждения Рейкстинш. Двое детей были доставлены в больницу, им потребовались операции. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в субботу в детской больнице. Группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашо к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки. Согласно предоставленной самоуправлением Адажского края информации, в инциденте пострадали 6 детей, двое из которых были госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей. Как рассказал агентству Лето, мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался также защитить детей, сажая их в свою машину. Мэр сообщил, что двоим детям сделаны операции, остальные пострадавшие отправились домой. Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства. После пережитого шока ей была оказана необходимая помощь. Мигланс сообщил, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение 3 минут. В связи с произошедшим начато 4 процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст госполиции. О случившемся проинформирована продовольственно-ветеринарная служба, которая проведет проверку. В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставлена информация о доступной психологической поддержке. Социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям дошкольного образовательного учреждения. Местные власти призывают владельцев собак ответственно относиться к безопасности детей и окружающих. Обязанность владельца собаки – не допускать ситуаций, в которых животное без присмотра может угрожать другим людям. Также нельзя допускать свободного выгула собак, а в общественных местах необходимо соблюдать требования по содержанию и надзору за животными. Самоуправление сотрудничает с полицией, продовольственно-ветеринарной службой и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности. Ответственным службам удалось установить владелицу собак. После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию продовольственно-ветеринарной службы.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте, друзья! Доброе утро всем вам! Новая рабочая неделя начинается. Сегодня понедельник, 7 сентября. Но вы знаете, как-то выходные прошли своеобразно, скажем так. Наверное, потому что погода была странная. Но, во всяком случае, она менялась. И субботний ливень, и субботняя такая осенняя погодная хандра, конечно, тоже, в общем-то, какую-то хандру человеческую принесли. Не знаю, но, во всяком случае, у меня это было так. Как у вас, надеюсь, что, может быть, получше, а может быть, даже еще и хуже. Но будем выкарабкиваться, потому что, вы знаете, когда все-таки светло, солнечно, даже пусть не тепло, но хотя бы солнечно, когда вокруг какие-то люди ходят, когда какое-то движение происходит, всегда как-то, ну, лично я от этого излечиваюсь, от плохого чего-то, депрессивного, и как-то постепенно погружаюсь во что-то хорошее. В общем, есть надежда с началом новой рабочей недели, что все будет замечательно. Мы начинаем программу «Доброе утро». Я Кирилл Низовцев. Сегодня отмечаем день сумчатого волка, день салями, день любителя пенного напитка, от которого говорит импотенция и другие нехорошие заболевания. Да-да. Дальше также сегодня праздник барабанщиков, день рассказывания истории о летних путешествиях и праздник под названием «Тит Листопадник». Тит, иди что-то там молотить, да? Помните такую? Не знаю, что это, поговорка или история, сказ какой-то. Вот. Но, тем не менее, вот сегодня про тита будем говорить уже во втором часе, в начале второго часа проекта «Доброе утро». А пока всем здравствуйте, всем хорошего настроения, всем чего-то светлого в душе и каких-то хороших надежд, которые, даже если не сбудутся, пусть, во всяком случае, в наших душах сидят. Но я надеюсь, конечно, что все-таки вероятность того, что не сбудутся, небольшая, незначительная, сбудутся на 99,9. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами. Мы начинаем нашу программу. Сегодня 7 сентября, понедельник. Поехали, доброе утро!
0: Доброе утро!
5: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым!

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. Пенсионеров Риги научат не только разбираться в индексации пенсии, но и распознавать мошенников, оценивать обещания политиков и понимать, как гос- и городской бюджеты влияют на их жизнь. В сентябре стартует 5-й учебный год школы для пенсионеров. До июня следующего года ее участники смогут узнать больше о пенсиях, выборах, мошенничестве, финансовой безопасности, гос- и муниципальном бюджете, а также о своих правах. Школу для пенсионеров в Риге организует Латвийское объединение сообществ пенсионеров. В течение учебного года для участников проведут тематические циклы, посвященные вопросам, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь и благополучие пожилых людей. Поскольку 2026 год является выборным, уже в сентябре участникам расскажут о правах избирателей, гражданском участии, возможностях влиять на решения, принимаемые в стране. Пенсионеры смогут встретиться с представителями различных политических сил, ознакомиться с их программами на ближайшие 4 года и задать политикам свои вопросы. Отмечается, что подобный формат уже использовался перед выборами в 14-й сейм, Европейский парламент и муниципалитеты. При этом пенсионеры не только задают политикам вопросы, но и следят за тем, насколько представители власти выполняют данные ими обещания. В октябре занятия будут посвящены пенсиям. Вместе со специалистами Министерства благосостояния участники смогут получить актуальную информацию об индексации пенсии, социальных гарантиях и другие важные вопросы. Рассмотрят. В ноябре школа для пенсионеров обратится к опыту Латвии, Литвы и Швеции. Участники смогут сравнить подходы разных стран к образованию пожилых людей, их социальной активности, участию в жизни общества. Декабрь посвятят культуре, литературе, искусству и концертам. А в январе особое внимание уделят безопасности. Пенсионерам расскажут о медиаграмотности, финансовой грамотности, а также о том, как распознавать мошенников и не стать жертвой обмана. В феврале участники будут анализировать проект госбюджета Латвии на 2027. В частности, речь пойдет о его возможном влиянии на пенсии, здравоохранение и социальную защиту. Март же посвятят взаимодействию поколений и волонтерскому движению пенсионеров. Организаторы хотят обсудить, каким образом знания и жизненный опыт пожилых можно использовать на благо общества. В апреле

0: И подчеркивает, что главная задача школы для пенсионеров в Риге – это не только дать пожилым людям новые знания, но и стимулировать их общественную активность, сотрудничество друг с другом и способность самостоятельно ориентироваться в вопросах, которые непосредственно влияют на качество их жизни. Мероприятие поддерживает Минблаг. И, вы знаете, очень много комментариев, но самое главное, что это, конечно, все агитация перед выборами. Но я хочу сказать, что агитация, да, но выборы совсем скоро, а курс рассчитан, напомню, до июня, и уже пятый год подряд это происходит. Но, с одной стороны, хочется сказать, а зачем это все, что нет других проблем, гораздо более важных. А с другой стороны, ну, если, значит, не можем решить важные проблемы, это не значит, что надо вообще никакие проблемы не решать. Я считаю, что идея хорошая, тема классная. И вообще здорово, когда люди общаются, дружат, вместе посещают какие-то мероприятия. Я вчера зашел в магазин вечером, значит, с ребенком, и продавщица, ну, отвешивала рыбу, которую я заказал. Значит, подходит ее знакомая, такая очень прилично одетая дама, а продавщица, ну, как бы в костюме продавца, непонятно, кто она, что она и как она, значит, такая приличная. Она говорит: «Привет, привет, ну что, на танцы идем?» «Да, идем. А куда ты там, значит, идем?» Я понял, на какую-то там физическую подготовку. «Да-да-да, идем». Говорит: «Ну, а потом, значит, встретимся и посидим, выпьем шампанского, расскажешь, как ты съездила в Китай». Я такой смотрю, думаю: «Нифига себе, вот это класс». Знаете, как-то тепло стало так на душе. Такое нормальное, человеческое, активное, абсолютно адекватное общение. Это очень круто. Вот. Ну, и еще одна история тоже, я, значит, в Фейсбуке подсмотрел. Подруга одной из женщин, значит, одной из, которая состоит в одной из групп, приехала, насколько я понимаю, из Германии. Она давно жила в Латвии, значит, переехала в Германию и приехала в гости. И, значит, спросила дорогу, значит, у первой попавшейся прохожей. Та говорит: «Давайте я вам, значит, все расскажу, покажу». Говорит: «Я иду все равно туда», значит, и устроила целую экскурсию на русском языке минут на 30. Потом они обменялись телефонами, ну, судя по, значит, комментарию, и договорились встретиться и выпить кофе. Вот так вот две женщины познакомились. Просто вот на ходу и понравились друг другу. Так вот, эта женщина, которая провела экскурсию и, значит, пригласила на кофе, была никто иная, как Инесса Галланте, знаменитая оперная певица. И такое, друзья мои, бывает. Это говорит о том, что все-таки в Латвии живут очень такие нормальные, адекватные в основном и очень воспитанные люди, которые готовы дружить и умеют дружить. Это очень важно. Вот. И поэтому школа пенсионеров, возможно, я надеюсь, таких людей сводит и, в общем-то, дает новых друзей и новые эмоции, значит, связанные с общением. А почему бы и нет? Вот такая новость. Прекрасно. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams 27. Septembrī

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать. Раки, вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумать о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, а семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы, в личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно, это зарядит вас позитивной энергией. Будьте на веселой волне. Козероги, если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи, в отношениях с близкими старайтесь проявлять больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы, вы будете особенно чувствительны к окружающим, постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах, это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты «Веселиба». Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
7: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю шнурков. Американские археологи датируют первые в истории шнурки или аксельбанты 13 века. Металлические крохотные конусы были найдены рядом с обувью и одеждой. Несмотря на то, что веревочки с наконечниками появились рано, в массовое использование они вошли лишь в 18 веке. Всем стало казаться, что без этих шнурков одежда смотрится нелепо и обувь выглядит неказисто. Шнурок сделался достаточно важной частью гардероба, а также прекрасным аксессуаром, отлично дополняющим любую одежду или обувь. В то время, пока шнурки прочно входили в историю моды, Христофора Колумба посетила идея делать деньги на полезных веревочках. Прибыв в 15 веке на Кубу, отважный путешественник имел при себе запас свежих, незапатентованных наконечников, которые он стал предлагать аборигенам. Кубинские женщины визжали от восторга и расплачивались за такое удивительное и полезное изобретение цельными брусками золота. Почему заокеанские красавицы так бурно отреагировали на новшество? Очевидно, восторг был вызван любовью к прекрасному. Из наконечников женщины делали роскошные ожерелья, которые надевали на полуобнаженные тела, соблазняя тем самым понравившихся мужчин. Для изготовления аксельбантов использовали не только металл, но и кожу, кости и даже дерево. Шнурки же делались из хлопка, лыка, джута, а также материалов, которые применялись для производства веревок. В наше время, когда господствуют искусственные материалы, используют синтетику. Говоря о шнурках, мы представляем веревочку, которая с двух сторон обрублена металлическими наконечниками. Как стало известно, в некоторых современных больницах тяжелобольным людям, которым очень сложно нагибаться, иногда предоставляют обувь с пружинными шнурками. Еще в середине 20 века они были придуманы американцами. Такие шнурки не нужно завязывать. Продетые в ботинки шнурки втягиваются до определенной фиксации, чтобы ноге было комфортно. Особенно хороша такая обувь для людей, которые страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, пенсионеров и даже для беременных женщин. Вот она, друзья мои, история возникновения шнурков. Вообще много всяких разных историй мы рассказываем в этой рубрике. И уверен, расскажем вам еще и еще немало. Продолжаем.
0: То время.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris. Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: последних новостей.
1: Интересная новость. В ЕС крупным компаниям запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Теперь вместо свалки вещи придется продавать со скидками, отдавать на благотворительность или искать им новое применение. В июле вступили в силу требования эко-дизайна для устойчивых продуктов, которые предусматривают, что крупные компании с оборотом более 50 миллионов евро и численностью сотрудников более 250 человек не могут уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. Ежегодно в ЕС уничтожаются сотни тысяч тонн новой одежды из-за различных повреждений, возвращенных онлайн-заказов и из старых запасов. Теперь компании должны находить способы продажи этих товаров, в том числе используя скидки, жертвуя их или реализуя на альтернативных рынках. Непроданную одежду можно уничтожать только в том случае, если она небезопасна, подделана или в случае, когда благотворительные организации от нее отказались. Также компании обязаны публиковать отчеты о таких товарах. Значит, одна из компаний, ну, в частности, Максима Латвии, отмечает, что, значит, как и в категории продуктов питания, в отношении одежды, обуви и аксессуаров, ее цель является реализация всей продукции, поступившей в продажу. В тех случаях, когда весь объем реализовать не удается, компания организует акции по снижению цен. Если товар все равно остается, его жертвуют благотворительным организациям. В компании Lidl Латвии отмечают, что компания неоднократно жертвовала непроданные текстильные изделия различным негосударственным организациям. Значит, Lidl входит в Schwarz-Group, и одно из предприятий группы организует повторное использование непроданных товаров, например, текстиля и других непродовольственных товаров, а не их уничтожение. Единственное реальное направление решения проблем – это сокращение самих объемов производства. Регулирование могло бы на это повлиять, отмечает эксперт Банка Латвии Агнеса Пуке. А в Латвии потребление текстильных изделий довольно велико. Согласно данным Центрального статуправления, в прошлом году в Латвию было ввезено 63 тысячи тонн текстильных изделий, а экспортировано 39 тысяч тонн. Каждый год 3-5% объема отходов, захороненных на полигонах, составляет одежда, обувь, домашний текстиль и тому подобное. Кстати, никогда не задумывался над тем, куда девается вот этот весь непроданный товар. Вы знаете, я могу сказать по себе, я не так часто покупаю одежду в последнее время, стал реже это делать, вот, но даже в моей квартире, в которой, в общем-то, шкафов-то немного, недавно пытались сделать, значит, здесь уборку, мы столько выкинули старых, ненужных вещей просто мешками. И вы знаете, ничего не поменяло это, как было много вещей, так и осталось в квартире дальше. Получается, если в одной отдельно взятой квартирке столько много одежды старой, не нужной никому, то представьте, что творится в магазине, даже в одном магазине. Если взять все магазины вместе, города, значит, страны, целая Европа, там, мира, это просто ужас. Я представить себе не могу это. И, знаете, очень много, ну, в магазинах, о которых шла речь, пожалуйста, не обессудьте. Ну, правда, одежда так себе, значит, там продается в основном. И представьте, сколько вот этих вот ненужных вещей потом уничтожают. А ведь их кто-то шил, а ведь эту ткань кто-то вырабатывал, а ведь этот труд, и труд, получается, был зря. А может быть, лучше сразу уже делать качественные, хорошие вещи и не делать сильную оценку, чтобы люди покупали это, потому что это красиво и достойно. Может быть, тогда не нужно будет столько уничтожать. Кто знает. Вообще, не так правильно все устроено в этом мире в связи с пошивом одежды, вот этих всех изделий, изготовлением. Я считаю, что надо политику в отношении этого обязательно пересмотреть. Ну, вы знаете, что говорить про магазины, о которых я только что, значит, прочитал в новости, да, я буквально вчера, кстати, заходил в один из торговых центров Риги и посетил магазин, где продается брендовая одежда. Вы знаете, тоже я походил, и выбрать-то нечего, и ощущение, что это тоже все, в общем-то, ну, будем говорить честно, я вообще честно люблю говорить, барахло, вот. Поэтому я за хорошие, красивые вещи, чтобы они не стоили космических денег, и тогда, возможно, меньше придется выбрасывать. Вот одни новости, друзья, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во втором квартале было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Во втором квартале этого года в стране было 4200 безработных, которые ищут работу 4 года и дольше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в конце июня в Латвии насчитывалось 66 200 безработных. Большинство из них, или 21 200 человек, искали работу от 3 до 5 месяцев, еще 18 100 от 1 до 2 лет. Пособие по безработице выплачивается не дольше 8 месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа человека и зарплаты, с которой производились взносы. Статус безработного означает, что человек официально признан не имеющим работы и ищущим работу. Находясь в этом статусе, безработный должен выполнять ряд установленных Госагентством занятости мер по поиску работы. У безработного есть возможность получать стипендию во время профессионального обучения, переквалификации, повышения квалификации, а также во время получения неформального образования. Также можно получить карьерные консультации.
0: Про исследования.
2: Согласно результатам опроса, проведенного международной компанией Gemius, занимающейся исследованиями и технологиями в сфере интернета, в Латвии 96% жителей за последние 6 месяцев выбирали для получения товаров, приобретенных онлайн, терминалы для посылок. Терминалы для выдачи посылок являются самым популярным способом доставки во всех трех странах Балтии. В Латвии ими пользовались 96% респондентов за последние 6 месяцев, в Эстонии 95%, а в Литве, где изучались покупательские привычки за последние 12 месяцев, 54%. В прошлом году соответствующие показатели составляли 95%, 96% и 57%. В этом году в Латвии курьерской доставкой воспользовались 54% респондентов, в Эстонии 50%, в Литве 34%. Получение товаров в магазине или точке продажи выбрали 47% латышских, 50% эстонских и 25% литовских респондентов. В то же время чрезмерно длительные сроки доставки и высокие затраты на доставку по-прежнему остаются одними из наиболее часто упоминаемых проблем, связанных с доставкой. В этом году 44% в Латвии, 50% в Эстонии и 26% в Литве заявили, что сроки доставки слишком долгие. В свою очередь, о высоких затратах на доставку упомянули 35% респондентов в Латвии и 39% в Эстонии. В Литве об этой проблеме упомянули 15% респондентов. В Латвии и Эстонии третьим по распространенности ответом было отсутствие проблем с доставкой. В Латвии этот ответ дали 25%, в Эстонии 24%. В Литве третьей по распространенности проблемы были высокие затраты на доставку.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Второй час проекта «Доброе утро». Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы начинаем второй час. А программа в целом продолжается. Сегодня, в понедельник, отмечается день под названием ТИТ. Листопадник. Название «листопадник» получено из-за того, что с этого времени как раз начинается сильный листопад. А вот грибником народный праздник именован потому, что на полях работы поубавилось, а грибы как раз созрели. В этот день женщины и дети встают на заре. На заре голоса зовут меня. Чтобы собрать как можно больше грибов, из поколения в поколение передаются навыки сбора. Старший учит молодых уважать как съедобные, так и несъедобные грибы, не трогать их без надобности. Напоминают про лесовичка-боровичка, лесного жителя, которому при встрече обязательно нужно поклониться и выказать уважение. После удачного дня тружеников ждут такие блюда, как картошка, мясо и пироги с грибами. В этот день заканчивается сбор груш. Человек, рожденный на Тита, обязательно будет счастлив, но только достигнув зрелого возраста. Да. Ну, соответственно, что-то переосмотрим смысле, да, наверное, когда будет молодой, значит, ему будет казаться, что что-то не так, жизнь плоха, а в зрелом возрасте его поймет, что жизнь не такая плохая, могло быть и хуже. Вот, наверное, так. Ну, еще примета, если птицы садятся на землю, в ближайшие дни погода будет теплая и ясная. Если среди грибов белых много, значит, зима будет холодной. Соответственно, наверное, белый гриб, белый снег. Примерно так. Ну, я, во всяком случае, такую ассоциацию нашел. Может быть, я не прав, может быть, это глупость. Да вообще, я много глупостей говорю. Давайте лучше прекращаю говорить на какое-то время. Значит, следующая рубрика нашего эфира будет «Звездный прогноз», насколько я смотрю. Вот. А следующая песня – прекрасная композиция эфира «Авторадио Латвия». Для вас, друзья мои. Я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем нашу программу. Доброе утро! Поехали!
0: Доброе утро!
3: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать, раки. Вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумайте о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, а семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы. В личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно. Это зарядит вас позитивной энергией. Будьте на веселой волне. Козероги. Если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи. В отношениях с близкими старайтесь проявлять все больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы. Вы будете особенно чувствительны к окружающим. Постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах. Это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50%.

0: 10% на мультивитамины Livol Multi для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины Формула Vitale Kids. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. Пенсионеров Риги научат не только разбираться в индексации пенсии, но и распознавать мошенников, оценивать обещания политиков и понимать, как гос- и городской бюджеты влияют на их жизнь. В сентябре стартует 5-й учебный год школы для пенсионеров. До июня следующего года ее участники смогут узнать больше о пенсиях, выборах, мошенничестве, финансовой безопасности, гос- и муниципальном бюджете, а также о своих правах. Школу для пенсионеров в Риге организует Латвийское объединение сообществ пенсионеров. В течение учебного года для участников проведут тематические циклы, посвященные вопросам, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь и благополучие пожилых людей. Поскольку 2026 год является выборным, уже в сентябре участникам расскажут о правах избирателей, гражданском участии, возможностях влиять на решения, принимаемые в стране. Пенсионеры смогут встретиться с представителями различных политических сил, ознакомиться с их программами на ближайшие 4 года и задать политикам свои вопросы. Отмечается, что подобный формат уже использовался перед выборами в 14-й сейм, Европейский парламент и муниципалитеты. При этом пенсионеры не только задают политикам вопросы, но и следят за тем, насколько представители власти выполняют данные ими обещания. В октябре занятия будут посвящены пенсиям. Вместе со специалистами Министерства благосостояния участники смогут получить актуальную информацию об индексации пенсии, социальных гарантиях и другие важные вопросы. Они рассмотрят. В ноябре школа для пенсионеров обратится к опыту Латвии, Литвы и Швеции. Участники смогут сравнить подходы разных стран к образованию пожилых людей, их социальной активности, участию в жизни общества. Декабрь посвятят культуре, литературе, искусству и концертам. А в январе особое внимание уделят безопасности. Пенсионерам расскажут о медиаграмотности, финансовой грамотности, а также о том, как распознавать мошенников и не стать жертвой обмана. В феврале участники будут анализировать проект госбюджета Латвии на 2027. В частности, речь пойдет о его возможном влиянии на пенсии, здравоохранение и социальную защиту. Март же посвятят взаимодействию поколений и волонтерскому движению пенсионеров. Организаторы хотят обсудить, каким образом знания и жизненный опыт пожилых можно использовать на благо общества. В апреле участники подробнее разберут работу депутатов 15-го сейма и его комиссии. Цель – помочь пенсионерам лучше понимать, как принимаются парламентские решения, каким образом они отражаются на повседневной жизни. В мае, внимание переключится на Рижскую думу. Участники обсудят бюджет столицы и работу депутатов в комитетах, особенно решения в сфере социальной защиты, здравоохранения, транспорта и культуры. В июне, год завершится циклом «Лето пенсионеров. Путешествия. Планирование совместных мероприятий в Латвии». Участники обсудят возможности активного отдыха и путешествия, а также сотрудничество между организациями пенсионеров. И подчеркивают, что главная задача школы для пенсионеров в Риге – это не только дать пожилым людям новые знания, но и стимулировать их общественную активность, сотрудничество друг с другом и способность самостоятельно ориентироваться в вопросах, которые непосредственно влияют на качество их жизни. Мероприятие поддерживает Минблаг. И вы знаете, очень много комментариев, но самое главное, что это, конечно, все агитация перед выборами. Но я хочу сказать, что агитация, да, но выборы совсем скоро, а курс рассчитан, напомню, до июня, и уже 5-й год подряд это происходит. Но, с одной стороны, хочется сказать, а зачем это все? Что нет других проблем, гораздо более важных. А с другой стороны, если не можем решить важные проблемы, это не значит, что надо вообще никакие проблемы не решать. Я считаю, что идея хорошая, тема классная. И вообще здорово, когда люди общаются, дружат, вместе посещают какие-то мероприятия. Я вчера зашел в магазин вечером с ребенком, и продавщица отвешивала рыбу, которую я заказал. Подходит ее знакомая, такая очень прилично одетая дама, а продавщица, в костюме продавца, непонятно, кто она, что она и как она, такая приличная. Она говорит: «Привет, привет, ну что, на танцы идем?» «Да, идем. А куда ты там, идем?» Я понял, на какую-то там физическую подготовку. «Да, идем». Говорит: «А потом встретимся и посидим, выпьем шампанского, расскажешь, как ты съездила в Китай». Я такой смотрю, думаю: «Нифига себе, вот это класс». Знаете, как-то тепло стало так на душе. Такое нормальное, человеческое, активное, абсолютно адекватное общение. Это очень круто. Еще одна история тоже. Я, в Фейсбуке подсмотрел. Подруга одной из женщин, которая состоит в одной из групп, приехала, насколько я понимаю, из Германии. Она давно жила в Латвии, переехала в Германию и приехала в гости. И, спросила дорогу, у первой попавшейся прохожей. Та говорит: «Давайте я вам, все расскажу, покажу». Говорит: «Я иду все равно туда». И устроила целую экскурсию на русском языке минут на 30. Потом они обменялись телефонами, судя по, комментарию. И договорились встретиться и выпить кофе. Вот так две женщины познакомились. познакомились просто вот на ходу и понравились друг другу. Так вот, эта женщина, которая провела экскурсию и, значит, пригласила на кофе, была никто иная, как Инесса Галланте, знаменитая оперная певица. И такое, друзья мои, бывает. Это говорит о том, что все-таки в Латвии живут очень такие нормальные, адекватные в основном и очень воспитанные люди, которые готовы дружить и умеют дружить. Это очень важно. Вот. И поэтому школа пенсионеров, возможно, я надеюсь, таких людей сводит и, в общем-то, дает новых друзей и новые эмоции, значит, связанные с общением. А почему бы и нет? Вот такая новость. Прекрасно. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Мэжа, 49, Юрмала.
3: Ты издевиги! Тирības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
10: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Интересная новость. В ЕС крупным компаниям запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Теперь вместо свалки вещи придется продавать со скидками, отдавать на благотворительность или искать им новое применение. В июле вступили в силу требования эко-дизайна для устойчивых продуктов, которые предусматривают, что крупные компании с оборотом более 50 миллионов евро и численностью сотрудников более 250 человек не могут уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. Ежегодно в ЕС уничтожаются сотни тысяч тонн новой одежды из-за различных повреждений, возвращенных онлайн-заказов и из старых запасов. Теперь компании должны находить способы продажи этих товаров, в том числе используя скидки, жертвуя их или реализуя на альтернативных рынках. Непроданную одежду можно уничтожать только в том случае, если она небезопасна, подделана или в случае, когда благотворительные организации от нее отказались. Также компании обязаны публиковать отчеты о таких товарах. Значит, одна из компаний, ну, в частности, Максима Латвии, отмечает, что, значит, как и в категории продуктов питания, в отношении одежды, обуви и аксессуаров, ее целью является реализация всей продукции, поступившей в продажу. В тех случаях, когда весь объем реализовать не удается, компания организует акции по снижению цен. Если товар все равно остается, его жертвуют благотворительным организациям. В компании Lidl Латвии отмечают, что компания неоднократно жертвовала непроданные текстильные изделия различным негосударственным организациям. Значит, Lidl входит в Шварц-группу, и одно из предприятий группы организует повторное использование непроданных товаров, например, текстилей и других непродовольственных товаров, а не их уничтожение. Единственное реальное направление решения проблем – это сокращение самих объемов производства. Регулирование могло бы на это повлиять, отмечает эксперт Банка Латвии Агнесе Пуке. А в Латвии потребление текстильных изделий довольно велико. Согласно данным Центрального статуправления, в прошлом году в Латвию было ввезено 63 тысячи тонн текстильных изделий, а экспортировано 39 тысяч тонн. Каждый год 3-5% объема отходов, захороненных на полигонах, составляет одежда, обувь, домашний текстиль и тому подобное. Кстати, никогда не задумывался над тем, куда девается вот этот весь непроданный товар. Вы знаете, я могу сказать по себе, я не так часто покупаю одежду в последнее время, стал реже это делать, вот, но даже в моей квартире, в которой, в общем-то, шкафов-то немного, недавно пытались сделать, значит, здесь уборку, мы столько выкинули старых, ненужных вещей просто мешками. И вы знаете, ничего не поменяло это, как было много вещей, так и осталось в квартире дальше. Получается, если в одной отдельно взятой квартирке столько много одежды, старой, ненужной никому, то представьте, что творится в магазине, даже в одном магазине. Если взять все магазины вместе, города, значит, страны, целая Европа, там, мира, это просто ужас. Я представить себе не могу это. И, знаете, очень много, ну, в магазинах, о которых шла речь, пожалуйста, не обессудьте. Ну, правда, одежда так себе, значит, там продается в основном. И представьте, сколько вот этих вот ненужных вещей потом уничтожают. А ведь их кто-то шил, а ведь эту ткань кто-то вырабатывал, а ведь этот труд, и труд, получается, был зря. А может быть, лучше сразу уже делать качественные, хорошие вещи и не делать сильную оценку, чтобы люди покупали это, потому что это красиво и достойно. Может быть, тогда не нужно будет столько уничтожать. Кто знает. Вообще, не так правильно все устроено в этом мире в связи с, вот, с пошивом одежды, вот этих всех изделий, изготовлением. Я считаю, что надо политику в отношении этого обязательно пересмотреть. Ну, вы знаете, что говорить про магазины, о которых я только что, значит, прочитал в новости, да, я буквально вчера, кстати, заходил в один из торговых центров Риги и посетил магазин, где продается брендовая одежда. Вы знаете, тоже я походил, и выбрать-то нечего. И ощущение, что это тоже все, в общем-то, ну, будем говорить честно, я вообще честно люблю говорить, барахло. Вот. Поэтому я за хорошие, красивые вещи, чтобы они не стоили космических денег, и тогда, возможно, меньше придется выбрасывать. Вот одни новости, друзья, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю шнурков. Американские археологи датируют первые в истории шнурки или аксельбанты. XIII веком металлические крохотные конусы были найдены рядом с обувью и одеждой. Несмотря на то, что веревочки с наконечниками появились рано, в массовое использование они вошли лишь в 18 веке. Всем стало казаться, что без этих шнурков одежда смотрится нелепо и обувь выглядит неказисто. Шнурок сделался достаточно важной частью гардероба, а также прекрасным аксессуаром, отлично выполняющим любую одежду или обувь. В то время, пока шнурки прочно входили в историю моды, Христофора Колумба посетила идея делать деньги на полезных веревочках. Прибыв в 15 веке на Кубу, отважный путешественник имел при себе запас свежих, незапатентованных наконечников, которые он стал предлагать аборигенам. Кубинские женщины визжали от восторга и расплачивались за такое удивительное и полезное изобретение цельными брусками золота. Почему заокеанские красавицы так бурно отреагировали на новшество? Очевидно, восторг был вызван любовью к прекрасному. Из наконечников женщины делали роскошные ожерелья, которые надевали на полуобнаженные тела, соблазняя тем самым понравившихся мужчин. Для изготовления аксельбантов использовали не только металл, но и кожу, кости и даже дерево. Шнурки же делались из хлопка, лыка, джута, а также материалов, которые применялись для производства веревок. В наше время, когда господствуют искусственные материалы, используют синтетику. Говоря о шнурках, мы представляем веревочку, которая с двух сторон обрублена металлическими наконечниками. Как стало известно, в некоторых современных больницах тяжелобольным людям, которым очень сложно нагибаться, иногда предоставляют обувь с пружинными шнурками. Еще в середине 20 века они были придуманы американцами. Такие шнурки не нужно завязывать. Продетые в ботинки шнурки втягиваются до определенной фиксации, чтобы ноге было комфортно. Особенно хороша такая обувь для людей, которые страдают болезнями опорно-двигательного аппарата, пенсионеров и даже для беременных женщин. Вот она, друзья мои, история возникновения шнурков. Вообще много всяких разных историй мы рассказываем в этой рубрике. И уверен, расскажем вам еще и еще немало. Продолжаем.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти пятая часть жителей Латвии поддерживают более высокие налоги. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: 18,3% жителей Латвии поддерживают введение более высоких налогов, которые обеспечили бы больше финансовых ресурсов для общественных услуг, например, образования и здравоохранения. Такие результаты были получены в ходе опроса исследовательской компании ТНС Латвия о долгосрочной стратегии развития «Латвия-2050». Почти половина, или 47,3% респондентов, поддерживают такое направление развития государства, которое предусматривает более низкие налоги, обеспечивающие благосостояние жителей за счет более высоких доходов и одновременно более ограниченную доступность качественных общественных услуг. 29,4% респондентов выбрали компромисс между обоими направлениями развития государства. 5% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.
3: Про исследования.
2: Почти треть или 29% жителей Латвии признают, что площадь жилья оказывает существенное влияние на их решение о рождении детей в семье, сообщила девелоперская компания Bonava со ссылкой на проведенное международное исследование. Похожая картина наблюдается в остальных странах Балтии. В целом, по Балтии влияние площади жилья на решение о детях считают существенным 30% опрошенных. Наиболее высок этот показатель в Литве и Эстонии. В обеих странах на это указал 31%. Жителей. В Латвии он лишь немногим ниже – 29%. Как свидетельствует исследование, подходящее для нужд семьи жилье не всегда определяется только его площадью, важна также возможность адаптировать жизненное пространство к изменениям, появлению ребенка в семье, моменту, когда дети начинают самостоятельную жизнь, изменению рабочих привычек или другим жизненным обстоятельствам. Пространство, которое на одном этапе жизни служит детской, на другом может стать домашним офисом или приобрести совершенно иную функцию. Возможность менять планировку помещений с помощью передвижных или иным образом трансформируемых стен считают важной 38% жителей Балтии и 35% жителей Латвии, тогда как возможность обустроить в жилье рабочее место важна, соответственно, для 36-35% опрошенных. Примерно треть жителей Балтии привлекательной кажется и возможность выделить отдельную жилую площадь, которую можно сдавать в аренду и получать дополнительный доход. В Латвии и Эстонии такое решение считают значимым – 28%, в Литве – 38% респондентов. В исследовании сделан вывод, что на решение о создании семьи влияет не только доступность и пригодность жилья, но и в целом стабильность жизни, финансовая безопасность, профессиональная устойчивость, эмоциональное и физическое здоровье, а также общая уверенность в будущем. В Балтии 24% опрошенных в возрасте от 20 до 29 лет указывают, что у них нет детей, и в настоящее время они не планируют их в будущем, тогда как половина или 49% планируют детей в будущем. В странах Балтии опрос проводился преимущественно среди жителей столиц.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Осень началась, друзья, и совсем скоро, конечно, и деревья будут терять листву, и, значит, дожди будут чаще, наверное, и темнеть будет рано. А вообще, не только это, еще и бархатный сезон, золотая осень, надеюсь, что она будет в этом году. Обычно она, наверное, третью неделю сентября, примерно так. Сегодня Эдуард Осадов, советский поэт, появился на свет, писатель Александр Куприн, эстрадная певица Изабелла Юрьева, Кирова. А также великий князь Московский, Владимирский и Новгородский Семен Гордый появился в этот день на свет. И Елизавета, первая английская королева, последняя представительница династии Тюдоров, 1533 год рождения. Если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, знайте, что вы, в общем-то, отмечаете в один день с королевой, ну, пусть давно, так сказать, уже не живущей на этом свете, пусть и средневековье, но, тем не менее, с королевой. Пусть сегодня у вас будет все по-королевски, может быть, омары, там, тигровые креветочки, да, а может быть, для вас по-королевски это просто близкие друзья и чашечка чая с конфеткой тоже хорошо. Ну, у каждого свое. Вы знаете, вот, как правильно сказали, в зрелости начинаешь по-другому относиться к жизни и ценить по-другому многие вещи. Пусть сегодня вы оцените по достоинству то, что происходит в вашей жизни. И вообще не надо говорить никогда о плохом. Вот я в последнее время, честно говоря, вот когда люди спрашивают, как дела, что-то, значит, говорю неважное там. Ну, не буду, значит, это все вслух произносить, конечно. Значит, жалуюсь. Иногда бывает близким совсем. А потом в один момент себя поймал на мысли, думаю, господи, зачем я это делаю? Нужно прекращать. Нужно говорить, все нормально, все классно. И себя настроить, что я совсем справлюсь. И все обязательно будет совсем скоро хорошо. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Я Кирилл Низовцев, автор радио «Латвия». Доброе утро. 7 сентября, понедельник. Поехали, продолжаем.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая интересная новость. Пенсионеров Риги научат не только разбираться в индексации пенсии, но и распознавать мошенников, оценивать обещания политиков и понимать, как гос- и городской бюджеты влияют на их жизнь. В сентябре стартует 5-й учебный год школы для пенсионеров. До июня следующего года ее участники смогут узнать больше о пенсиях, выборах, мошенничестве, финансовой безопасности, гос- и муниципальном бюджете, а также о своих правах. Школу для пенсионеров в Риге организует Латвийское объединение сообществ пенсионеров. В течение учебного года для участников проведут тематические циклы, посвященные вопросам, которые непосредственно влияют на повседневную жизнь и благополучие пожилых людей. Поскольку 2026 год является выборным, уже в сентябре участникам расскажут о правах избирателей, гражданском участии, возможностях влиять на решения, принимаемые в стране. Пенсионеры смогут встретиться с представителями различных политических сил, ознакомиться с их программами на ближайшие 4 года и задать политикам свои вопросы. Отмечается, что подобный формат уже использовался перед выборами в 14-й сейм, Европейский парламент и муниципалитеты. При этом пенсионеры не только задают политикам вопросы, но и следят за тем, насколько представители власти выполняют данные ими обещания. В октябре занятия будут посвящены пенсиям. Вместе со специалистами Министерства благосостояния участники смогут получить актуальную информацию об индексации пенсии, социальных гарантиях и другие важные вопросы. Они рассмотрят. В ноябре школа для пенсионеров обратится к опыту Латвии, Литвы и Швеции. Участники смогут сравнить подходы разных стран к образованию пожилых людей, их социальной активности, участию в жизни общества. Декабрь посвятят культуре, литературе, искусству и концертам. А в январе особое внимание уделят безопасности. Пенсионерам расскажут о медиаграмотности, финансовой грамотности, а также о том, как распознавать мошенников и не стать жертвой обмана. В феврале участники будут анализировать проект госбюджета Латвии на 2027. В частности, речь пойдет о его возможном влиянии на пенсии, здравоохранение и социальную защиту. Март же посвятят взаимодействию поколений и волонтерскому движению пенсионеров. Организаторы хотят обсудить, каким образом знания и жизненный опыт пожилых можно использовать на благо общества. В апреле участники подробнее разберут работу депутатов 15-го сейма и его комиссии. Цель – помочь пенсионерам лучше понимать, как принимаются парламентские решения.

0: сотрудничество друг с другом и способность самостоятельно ориентироваться в вопросах, которые непосредственно влияют на качество их жизни. Мероприятие поддерживает Минблаг. И, вы знаете, очень много комментариев, но самое главное, что это, конечно, все агитация перед выборами. Но я хочу сказать, что агитация, да, но выборы совсем скоро, а курс рассчитан, напомню, до июня, и уже пятый год подряд это происходит. Ну, с одной стороны, хочется сказать, а зачем это все, что нет других проблем, гораздо более важных, а с другой стороны, ну, если, значит, не можем решить важные проблемы, это не значит, что надо вообще никакие проблемы не решать. Я считаю, что идея хорошая, тема классная, и вообще здорово, когда люди общаются, дружат, вместе посещают какие-то мероприятия. Я вчера зашел в магазин вечером, значит, с ребенком, и продавщица, ну, отвешивала рыбу, которую я заказал. Значит, подходит ее знакомая, такая очень прилично одетая дама, а продавщица, ну, как бы в костюме продавца, непонятно, кто она, что она и как она, значит, такая приличная. Она говорит: «Привет, привет, ну что, на танцы идем?» «Да, идем. А куда ты там, значит, идем?» Я понял, на какую-то там физическую подготовку. «Да-да-да, идем». Говорит: «Ну, а потом, значит, встретимся и посидим, выпьем шампанского, расскажешь, как ты съездила в Китай». Я такой смотрю, думаю: «Нифига себе, вот это класс». Знаете, как-то тепло стало так на душе. Такое нормальное, человеческое, активное, абсолютно адекватное общение. Это очень круто. Вот. Ну, и еще одна история тоже, я, значит, в Фейсбуке подсмотрел. Подруга одной из женщин, значит, одной из, которая состоит в одной из групп, приехала, насколько я понимаю, из Германии. Она давно жила в Латвии, значит, переехала в Германию и приехала в гости. И, значит, спросила дорогу, значит, у первой попавшейся прохожей. Та говорит: «Давайте я вам, значит, все расскажу, покажу». Говорит: «Я иду все равно туда», значит, и устроила целую экскурсию на русском языке минут на 30. Потом они обменялись телефонами, ну, судя по, значит, комментарию, и договорились встретиться и выпить кофе. Вот так вот две женщины познакомились. Просто вот на ходу и понравились друг другу. Так вот, эта женщина, которая провела экскурсию и, значит, пригласила на кофе, была никто иная, как Инесса Галланте, знаменитая оперная певица. И такое, друзья мои, бывает. Это говорит о том, что все-таки в Латвии живут очень такие нормальные, адекватные в основном и очень воспитанные люди, которые готовы дружить и умеют дружить. Это очень важно. Вот. И поэтому школа пенсионеров, возможно, я надеюсь, таких людей сводит и, в общем-то, дает новых друзей и новые эмоции, значит, связанные с общением. А почему бы и нет? Вот такая новость. Прекрасно. Мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Мам, у меня ничего нет.
6: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и билишу сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, у вас появятся новые возможности для самореализации. Обязательно воспользуйтесь ими, чтобы добиться большего. Не забывайте об обучении. Продолжайте развиваться. Тельцы, в этот день вам захочется совершить все старые дела, чтобы не тащить их дальше на себе как груз. Это отличная идея, потому что так вы сможете освободиться от напряжения и мысли о том, что что-то не сделали. Близнецы, вы можете найти более креативный подход к решению рабочих вопросов. Это позволит вам быстрее принять правильное решение, а затем наслаждаться результатом. Не бойтесь рисковать. Раки, вам стоит проявить немного терпения. Не всегда люди получают все и сразу. Лучше подумать о том, как вы можете приблизиться к мечте. Действуйте, а не просто ждите. Львы, вы будете окружены вниманием противоположного пола, поэтому одинокие представители этого знака могут закрутить роман, а семейные могут решиться на пополнение. Девы, используйте этот день для того, чтобы порадовать себя. Сходите в салон красоты, смените имидж, сделайте себе расслабляющий массаж, насладитесь временем, проведенным наедине с собой. Весы, удача будет ходить за вами по пятам весь день. Благодаря этому вы смело можете браться за все дела, ни о чем не переживать. В личной жизни вас ждет приятное волнение. Скорпионы, постарайтесь избегать конфликтов, особенно на работе. Помните, что хорошие отношения с коллегами – залог успеха. Проявите свои лидерские качества, но не давите на других. Стрельцы, в личной жизни ожидаются приятные сюрпризы и романтические моменты. Вечер проведите активно, это зарядит вас позитивной энергии, будьте на веселой волне. Козероги, если вы до сих пор не начали заниматься спортом, самое время это начать делать. Укрепите свой организм, приведите тело в тонус, займитесь своим питанием, от алкоголя лучше отказаться. Водолеи, в отношениях с близкими старайтесь проявлять больше терпения и понимания. На работе возможны новые интересные задачи, которые принесут вам удовлетворение. И, наконец, рыбы, вы будете особенно чувствительны к окружающим, постарайтесь избегать конфликтов и сосредоточьтесь на позитивных моментах, это позволит вам легче пережить этот день. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

тобой не свести нам разведенных мостов. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса авто. А город впитывает всю мою боль и бросает под колеса.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 29 января. Шуми-арена.

В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Интересная новость. В ЕС крупным компаниям запретили уничтожать непроданную одежду и обувь. Теперь вместо свалки вещи придется продавать со скидками, отдавать на благотворительность или искать им новое применение. В июле вступили в силу требования эко-дизайна для устойчивых продуктов, которые предусматривают, что крупные компании с оборотом более 50 миллионов евро и численностью сотрудников более 250 человек не могут уничтожать непроданную одежду, обувь и аксессуары. Ежегодно в ЕС уничтожаются сотни тысяч тонн новой одежды из-за различных повреждений, возвращенных онлайн-заказов и из старых запасов. Теперь компании должны находить способы продажи этих товаров, в том числе используя скидки, жертвуя их или реализуя на альтернативных рынках. Непроданную одежду можно уничтожать только в том случае, если она небезопасна, подделана или в случае, когда благотворительные организации от нее отказались. Также компании обязаны публиковать отчеты о таких товарах. Значит, одна из компаний, в частности, Максима Латвия, отмечает, что, значит, как и в категории продуктов питания, в отношении одежды, обуви и аксессуаров, ее целью является реализация всей продукции, поступившей в продажу. В тех случаях, когда весь объем реализовать не удается, компания организует акции по снижению цен. Если товар все равно остается, его жертвуют благотворительным организациям. В компании Lidl Латвия отмечает, что компания неоднократно жертвовала непроданные текстильные изделия различным негосударственным организациям. Значит, Lidl входит это в Шварц-групп, и одно из предприятий группы организует повторное использование непроданных товаров, например, текстиля и других непродовольственных товаров, а не их уничтожение. Единственное реальное направление решения проблем – это сокращение самих объемов производства. Регулирование могло бы на это повлиять, отмечает эксперт Банка Латвии Агнесе Пуке. А в Латвии потребление текстильных изделий довольно велико. Согласно данным Центрального статуправления, в прошлом году в Латвию было ввезено 63 тысячи тонн текстильных изделий, а экспортировано 39 тысяч тонн. Каждый год 3-5% объема отходов, захороненных на полигонах, составляет одежда, обувь, домашний текстиль и тому подобное. Кстати, никогда не задумывался над тем, куда девается вот этот весь непроданный товар. Вы знаете, я могу сказать по себе, я не так часто покупаю одежду в последнее время, стал реже это делать, вот, но даже в моей квартире, в которой, в общем-то, шкафов-то немного, недавно пытались сделать, значит, здесь уборку, мы столько выкинули старых, ненужных вещей просто мешками. И вы знаете, ничего не поменяло это, как было много вещей, так и осталось в квартире дальше. Получается, если в одной отдельно взятой квартирке столько много одежды, старой, ненужной никому, то представьте, что творится в магазине, даже в одном магазине. Если взять все магазины вместе, города, значит, страны, целая Европа, там, мира, это просто ужас. Я представить себе не могу это. И, знаете, очень много, ну, в магазинах, о которых шла речь, пожалуйста, не обессудьте. Ну, правда, одежда так себе, значит, там продается в основном. И представьте, сколько вот этих вот ненужных вещей потом уничтожают. А ведь их кто-то шил, а ведь эту ткань кто-то вырабатывал, а ведь этот труд, и труд, получается, был зря. А может быть, лучше сразу уже делать качественные, хорошие вещи и не делать сильную оценку, чтобы люди покупали это, потому что это красиво и достойно. Может быть, тогда не нужно будет столько уничтожать. Кто знает. Вообще, не так правильно все устроено в этом мире в связи с пошивом одежды, вот этих всех изделий, изготовлением. Я считаю, что надо политику в отношении этого обязательно пересмотреть. Ну, вы знаете, что говорить про магазины, о которых я только что, значит, прочитал в новости, да, я буквально вчера, кстати, заходил в один из торговых центров Риги и посетил магазин, где продается брендовая одежда. Вы знаете, тоже я походил, и выбрать-то нечего. И ощущение, что это тоже все, в общем-то, ну, будем говорить честно, я вообще честно люблю говорить, барахло. Вот. Поэтому я за хорошие, красивые вещи, чтобы они не стоили космических денег, и тогда, возможно, меньше придется выбрасывать. Вот одни новости, друзья, мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай. Эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Друзья мои, такая была программа «Доброе утро». Сегодня, в понедельник, 7 сентября. На минувшие выходные, конечно, очень много событий разных интересных было, несмотря на плохую погоду и концерт на стадионе Даугова рэпера Ти-Фест и Скриптонит в качестве гостя, и концерт легендарных Сплинов на Вондерсале, и, конечно, «Белая ночь», и праздник улицы Антониес, на который, кстати, я зашел и, вы знаете, получил заряд такого хорошего настроения. Ну, знаете, как бы со стороны ничего особенного, просто поставили шатры, просто поставили столы, просто, значит, палаточки с едой, ресторанчики торгуют, просто музыканты играют. Ну, как-то это все мило, но в том формате, что ты живешь где-то рядом, выходишь на улицу, и у тебя раз тут праздник твоей улицы. Разве это не прикольная идея? Вообще, мне кажется, прикольная, и нужно развивать это, и разные улицы, в общем-то, обязаны проводить такие праздники, хотя бы там, ну, с какой-то, может быть, не такой частой, но периодичностью. Ну и также еще в Яунмарупе на выходных состоялся съезд собак и их, значит, владельцев. Собачья тусовка, говорят, уже в пятый раз она проходит. Не слышал о такой, не анонсировал. И поэтому, собственно, вот эта информация для меня необычная оказалась. Я не имею никаких домашних животных, но, в общем-то, наверное, съездил бы, посмотрел на эту собачью свору разных пород. Наверное, интересно. Ну а 18 сентября, друзья мои, в 19:00 стартует в Юрмале 9-й международный конкурс хоров Балтийского моря, который до 20 сентября соберет коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Украины и Филиппин. Значит, с 2024 года конкурс является одним из 6 официальных этапов престижного объединения European Grand Prix for Choral Singing, что ставит его в число самых высокооцениваемых в мире конкурсов для любительских хоров. Вы знаете, вот так живешь и многого не знаешь, а на самом деле, когда вот уже погрузишься, оказывается, столько всего вот рядом с тобой происходит, в том числе и международные события, что даже диву даешься. На самом деле это очень круто. В общем, друзья мои, я хочу, чтобы каждый из нас все-таки жил активно, чтобы были интересные мероприятия, события, чтобы вы в них участвовали. Если вас не приглашают, надо делать так, чтобы вы сами могли участвовать где-то. Создавайте сами себе события, чтобы вам было интересно жить. Без этого никуда. Я считаю, это очень важно. Все, спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после 7 утра вновь услышимся. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: На портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы.
2: Про исследования.
1: Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода-малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и билишу сервис.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот все.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля. Может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса с задней части автомобиля. Представитель компании «Шинин» отвечает, что даже частичная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. В случае, если передние колеса начнут скользить,
2: водителю будет проще это заметить и взять на правила дорога. Будьте готовы. И еще одно напоминание это качественная экипировка. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Для активного освещающего путешествия и повседневной жизни дожди ухудшают видимость, головные уборы, листва, термосы и туристические аксессуары. Особенно осторожными стоит быть утром и любое время года. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость 18А и в интернете minibaza.lv. И не забывайте, осенью пешеходы или велосипедисты в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем нелегко. Всем удачи в пути.
0: Мощь оркестра и отвлечения без остановки.
3: Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио
4: Шуми-Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

смог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнес Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов.
2: Про статистику.
1: Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке – 103 мм осадков – 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: дело мастера.
1: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова

0: закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
2: О-о, сила цена, о-о, замоцена.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Канадиш рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59 и туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
3: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
3: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементеры и других брендов всего сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Lai mēs sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про главное.
2: У одного из латвийских страховщиков оформлено групповое страхование путешествия для 33 человек, пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из этой группы 28 человек являются подданными Латвии, а остальные пятеро – гражданами других стран. Еще 6 путешественников приобрели полисы страхования у двух других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Сейчас, когда подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести, страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией и готовы оказать поддержку и страховую помощь, как только это станет возможным. В Латвийской ассоциации страховщиков пояснили, что если застрахованные лица в Непале будут найдены живыми, страхование путешествий покроет неотложную медицинскую помощь, а также последующую репатриацию на родину. В случае, если подданные Латвии в Непале не будут найдены, страховая выплата в случае смерти будет возможна тогда, когда компетентные органы признают человека умершим и будет получено свидетельство о смерти.
4: Про исследования.
2: Опрос, проведенный дочерней компанией банка Цитаделы CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио. Движение только вперед.
5: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панчепьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панчепьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни». А настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку – песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементаре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важное условие, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о машинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность, в середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Brians Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: В аптеках Апотека для поддержки нервной системы. Таблетки Седатив ПЦ для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп Седалия, успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель ГА Мейжес Арстс СИА. Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит Скриптонит
6: в рамках

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.
1: Кир-а-а, кир-бумба, кир-а-а.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про мошенников.
1: К Рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что Рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом Рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма Рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию.
2: Про инициативы.
1: На портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за сокращение числа депутатов Сейма со 100 до 70 человек. Представителем инициативы является Ричардс Бумерс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных избранников вместо нынешних 100. Автор инициативы указывает, что основанием для предложения уменьшить число депутатов является сокращение численности населения Латвии. Это позволило бы сохранить примерно такое же соотношение числа жителей на одного депутата, как в 1993 году, когда при населении около 2,5 миллионов человек в Сейм были избраны 100 депутатов. В начале 2026 года население страны составляло 1 миллион 845 тысяч человек, однако число депутатов не изменилось. Преимуществами уменьшения числа депутатов будут большая индивидуальная ответственность, потенциально меньшая раздробленность парламента и более простое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный режим работы парламента. Меньшее число депутатов будет способствовать также более сильной связи с избирателями и более активной работе с регионами, считает автор инициативы.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

не гадал, что будет сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: Автобусная остановка.
1: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда – капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердым.

0: Остановка. Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не про

0: Интересный факт. Известные запахи и проблемные пробки. Хорошо известный запах нового автомобиля обусловлен наличием около 60 летучих органических соединений, используемых в производстве автомобилей. Всем этим мы дышим. Особенно, когда стоим в пробках. Ведь городской автомобилист проводит в них 38 часов в год.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. При слабом западном ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге переменная облачность. В середине дня в столице пройдет кратковременный дождь. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Tutos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. «Вокзалы одиноких душ».

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Глава Центра исследования общественного мнения СКДС, социолог Арнес Кактинш, поделился результатами опроса, который выявил группы общества, смотрящие на участие в выборах с большим или меньшим оптимизмом. Можно ли, участвуя в выборах в Сейм, повлиять на их исход и тем самым на процессы в стране? В августе 2026 года лишь 20% были твердо в этом убеждены, еще 31% склонялись к мнению, что скорее можно. В то же время почти половина опрошенных, 43%, считает, что определенно или скорее нет, указал Кактинш. По данным исследования, наиболее оптимистично настроены молодые люди до 35 лет. Они чаще верят в свои возможности влиять на процессы в стране посредством выборов. Затем, возможно, по мере приобретения жизненного опыта, у многих эта уверенность угасает, отметил Кактинш. Социолог отмечает и то, что жители с родным латышским языком чаще убеждены в том, что участие в выборах имеет смысл. Так считают или, по крайней мере, склоняются к этому мнению в общей сложности 56%. Среди русскоязычных таковых лишь 37%, а 54% в этой группе не особенно верят в смысл выборов.
2: Про статистику.
1: Минувший август в Латвии в среднем был влажнее нормы, а один день в августе оказался самым дождливым в латвийской истории метеонаблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Общее количество осадков в августе в среднем по Латвии составило 91,5 мм, или 119% от нормы. Больше всего осадков в августе выпало в Колке – 144 мм и Салдусе – 125 мм. Меньше всего осадков было в Екапилсе – 51 мм. При этом одни сутки 22 августа, когда на Латвию обрушились ливни и мощная буря, стали самыми дождливыми в истории метеорологических наблюдений Латвии. В этот день по стране выпало в среднем 36 мм, а в Колке – 103 мм осадков – 125% от месячной нормы. Средняя температура воздуха в августе в Латвии составила 17 градусов, что на 0,1 градуса выше нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 26 августа в Зосене – плюс 5,5 градусов. Самая высокая – 5 августа в Елгаве – плюс 31 градус. В августе не было побито ни одного температурного рекорда. В целом этим летом в Латвии было обновлено 12 рекордов тепла.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Более 30 лет они показывают.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила на палубе

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтическая фабрика.
3: За тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Tie ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
8: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ-3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой.
3: Про мошенников.
1: К рижской социальной службе обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошеннической деятельностью. Так, один житель сообщил, что ему позвонил человек, утверждавший, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку курьером. Звонивший попросил его указать персональный код и адрес проживания для подтверждения получения посылки. Также было указано, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить штраф за ее принудительное хранение. Житель указал, что он не является клиентом рижской соцслужбы, поэтому усомнился в подлинности этого звонка. В службе подчеркивают, что не используют курьерские службы для доставки посылок и никогда не запрашивают по телефону персональный код, адрес или другие конфиденциальные личные данные. Официальные письма рижская соцслужба отправляет с помощью услуг Latvia Spasts, и при необходимости общение с клиентами осуществляется в соответствии с требованиями защиты персональных данных. Служба призывает жителей проявлять осторожность и при подозрении на попытку мошенничества рекомендует сообщать об этом в госполицию.
3: Про погоду.
1: Во вторник, 8 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важные условия, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о шинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем не летними. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
3: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
4: Полковник, а никто
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как замечать важные сигналы собаки на прогулке. Как понять, что питомцу становится холодно и пора позаботиться о его комфорте. Когда на улице прохладно, собака может начать подтягивать лапы под корпус, стараясь меньше касаться холодной поверхности. Еще один признак – это замедленный шаг или нежелание идти дальше привычного маршрута. Питомец может чаще останавливаться и оглядываться, словно предлагая вернуться домой. Легкая дрожь тела тоже может указывать на то, что собаке холодно. Это естественная реакция, с помощью которой организм пытается согреться. Часто в такие моменты собака ищет укрытие, прижимается к человеку или выбирает более защищенные места. Стоит обратить внимание и на положение хвоста и ушей. Если хвост опущен, а уши прижаты, это может говорить о дискомфорте. Интерес к запахам и окружающему миру при этом снижается, прогулка перестает приносить удовольствие. Небольшие породы, щенки и собаки с короткой или тонкой шерстью мерзнут быстрее. Но даже длинная шерсть не всегда защищает от холода, особенно в ветреную погоду. Если вы замечаете такие признаки, лучше сократить прогулку, выбрать более теплое время дня или добавить защиту в виде одежды. И пока мы учимся замечать состояние питомца, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. У одного из латвийских страховщиков зарегистрирована групповая страховка путешествий для пропавших в Непале. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В компании по страхованию рисков «Эрго» было оформлено групповое страхование путешествия для 33 пропавших в Непале, сообщили в Латвийской ассоциации страховщиков. Из группы 28 человек являются подданными Латвии, остальные пятеро – гражданами других стран. Представители страховой компании «Эрго» сообщили, что у 33 человек, которые в августе отправились в путешествие в Непал и потенциально могли находиться в зоне стихийного бедствия, есть групповой полис туристического страхования «Эрго». Компания подтверждает, что готова предоставить страховую защиту и поддержку застрахованным лицам и их близким, как только это станет возможным и будет доступна информация о состоянии пострадавших. В зависимости от обстоятельств, туристическая страховка покроет расходы на медпомощь и лечение, расходы на репатриацию и транспортировку, а в случае смерти путешественников будет выплачено предусмотренное страховое возмещение близким. Директор департамента по урегулированию возмещения «Эрго» Санита Рубине отметила, что трагедия в Непале стала тяжелым потрясением. «Эрго» выражает соболезнования близким пострадавших и надеется, что пропавшие без вести будут найдены. Учитывая, что стихийное бедствие произошло во время действия страхового полиса, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом, будут покрыты и после окончания срока его действия. Готовы предоставить поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, и мы получим больше информации о последствиях произошедшего, подтверждает Рубина. Еще 6 путешественников, по информации Латвийской ассоциации страховщиков, приобрели полисы страхования путешествия у 2 других страховщиков. В настоящее время латвийские страховщики не выявили других индивидуальных договоров страхования от несчастных случаев или страхования жизни, связанных с упомянутыми лицами. Если в полисе было указано контактное лицо, страховщики связались с ним и предоставили информацию о страховом покрытии и выяснении других вопросов. В настоящее время Латвийская ассоциация страховщиков призывает близких путешественников следить за актуальной информацией, поддерживать тесную связь с консульской службой Министерства иностранных дел Латвии. Сейчас подданные Латвии находятся в списке пропавших без вести. Страховые компании поддерживают связь с МИД, следят за актуальной информацией, готовы оказать поддержку и страховую защиту, как только это станет возможным, отметили в ассоциации. Здесь пояснили, что страховка действует в отношении последствий конкретного события, поскольку страховой случай наводнения в Непале наступил в период действия полюса. Следовательно, расходы и возмещения, связанные с этим событием, и предусмотренные полисом будут покрыты после окончания срока действия полиса. Однако пропажа без вести не является страховым случаем, поэтому необходимо выяснить, наступил ли уже какой-либо из страховых случаев. Сегодня в 18 часов в Домском соборе состоится молебен о пропавших в Непале жителях Латвии и их близких. Экуменическое богослужение проведут архиепископ Ринолдс Грантс и главы христианских конфессий.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя. Каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Перцвизла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Перц-дефис-визлас.лв.
3: Внимание! Всем парикмахерам!

0: за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно!
2: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзаперроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит Скриптонит в рамках

0: Продажи на Билишу сервис ЛВ.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки Филман.
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

0: Реклама.
1: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Zināt, kā rejiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Boris Brejcha, Latvija, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

пыль на ветру, стаю перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Собаки, покусавшие детей в Царникове, не были повторно привиты от бешенства. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Собаки, напавшие на воспитанников детского сада в Царникове, не были ревакцинированы от бешенства в установленный ветеринаром срок, сообщили в продовольственно-ветеринарной службе. В настоящее время животные клинически здоровы, признаков бешенства у них не наблюдается. В целях безопасности продовольственно-ветеринарная служба поручила владельцу собак обеспечить их изоляцию и наблюдение. Если в течение 10 дней клинических признаков заболевания наблюдаться не будет, собак необходимо будет повторно вакцинировать от бешенства. Также продовольственная ветеринарная служба возьмет образцы для лабораторного определения уровня антител к бешенству в крови собак. В то же время служба отмечает, что в соответствии с изменениями в нормативных актах с 1 января 2026 года служба больше не будет проводить оценку опасности собак. Как сообщалось, в связи с нападением двух собак на воспитанников Царниковского детского сада «Рейкстинж» в пятницу 4 сентября госполиция начала уголовный процесс. По 20-му разделу Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности общественного порядка». В настоящее время ведется расследование. Владелец собак установлен.
0: Про мошенников.
1: Рижская социальная служба призывает жителей быть особенно внимательными и не разглашать свои личные данные неизвестным лицам, сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации самоуправления Антра Габре. В службу обратились несколько жителей, сообщив о подозрительных телефонных звонках и электронных письмах, которые могут быть связаны с мошенническими действиями. Один из жителей сообщил, что получил звонок от человека, который утверждал, что рижская соцслужба якобы отправила ему посылку через курьера. Звонивший просил назвать персональный код и адрес места жительства для подтверждения получения посылки и предупредил, что в случае отказа посылка будет храниться, но позже получателю придется заплатить за ее принудительное хранение. Житель в ответ на это указал, что не является клиентом рижской социальной службы, поэтому у него возникли подозрения в подлинности этого звонка. Рижская социальная служба не использует курьерские услуги для доставки посылок и никогда не просит клиентов по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения посылки. Служба отправляет официальные письма и документы, используя услуги ГАО «Почта Латвии». И при необходимости общение с клиентами происходит с соблюдением требований по защите личных данных. Рижская социальная служба призывает жителей быть осторожными, получая подозрительные звонки, смс-сообщения, электронные письма. Если возникают подозрения в попытке мошенничества, рекомендуется сообщать о случившемся в госполицию по номеру 110. Если возникают сомнения в подлинности полученной информации, жителям следует прервать разговор и связаться с Рижской социальной службой, используя официальные каналы. Рижская соцслужба напоминает, что категорически не следует разглашать персональный код, банковские данные, пароли или другие конфиденциальные данные неизвестным лицам, подтверждать свою личность, основываясь только на телефонном звонке или электронном письме. Кроме того, надо всегда проверять информацию, связываясь с учреждением по официальным каналам связи.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Мам, у меня ничего нет.
2: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
3: Тут у вас отклай. Он подарит пар Little Legend. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители в Латвии уже привыкли не возить с собой водительское удостоверение. И действительно, если права выданы в Латвии, вся необходимая информация есть в электронной базе данных, и полиция может проверить ее во время остановки. Но есть важные условия, о котором не стоит забывать. Если водительские права остались дома, при себе обязательно должен быть другой документ, удостоверяющий личность – ID-карта или паспорт. Если же во время проверки у водителя нет ни прав, ни ID-карты или паспорта, это уже считается нарушением. Причем даже в том случае, если водительское удостоверение действительно и информация о нем доступна полиции. За управление автомобилем без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, полиция может вынести предупреждение или назначить штраф в размере 2 штрафных единиц. Это 10 евро. Если в течение года у водителя не было других нарушений, инспектор может ограничиться только предупреждением. А вот отказ представиться может закончиться задержанием и доставлением в участок для выяснения личности. И снова поговорим о шинах. Тема актуальна, осень на дворе, да и скоро грядет замена колес. Вот, допустим, при замене изношенных передних покрышек на автомобиле многие водители делают ошибку, которую специалисты в области шин считают достаточно серьезной и даже опасной. При замене только нескольких шин новые шины никогда не следует устанавливать на переднюю ось автомобиля. Вместо этого новые шины нужно ставить на заднюю ось, а задние перемещать на переднюю. Возможно, вы уже слышали об этом правиле, но, как недавно отметил технический директор компании «Мишелин», большинство опрошенных водителей даже не знают об этой важной рекомендации при замене шин. Основная причина, по которой новые шины ставят на заднюю ось, заключается в обеспечении стабильности автомобиля на дороге. На первый взгляд может показаться, что логичнее установить новые шины на переднюю ось, ведь именно передние колеса выполняют основную работу при поворотах и торможении. Однако все сводится к вопросу устойчивости. Установка новых шин на заднюю ось минимизирует риск заноса задней части автомобиля. Представитель компании «Мишелин» отмечает, что даже частично изношенные передние шины обеспечивают достаточно тормозных усилий и сцепления с дорогой. В случае, если передние колеса начнут скользить, то водителю будет проще это заметить и взять ситуацию под контроль. И еще одно напоминание водителям. С наступлением осени дорожные условия в Латвии могут меняться буквально за несколько часов. Утром все чаще появляется туман, раньше темнеет, дожди ухудшают видимость, а мокрая листва делает дорогу скользкой. Особенно осторожными стоит быть утром и вечером. На мокрой дороге возрастает риск аквапланирования, поэтому лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. И не забывайте, осенью пешехода или велосипедиста в сумерках заметить значительно сложнее. Поэтому даже на хорошо знакомой дороге лучше не полагаться на привычки. Погода и видимость уже могут быть совсем нелетними. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Реклама.
5: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас Фармацевтическая фабрика.
6: Куда бы ни вела дорога,
1: дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Более 30 лет они покоряют.

0: гостью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билетсервис ЛВ.
1: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билетсервис.лв.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
10: Я пью до дна за тех, кто...
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
10: Еще не

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на человека. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В Рижском регионе потребительские расходы домохозяйств в прошлом году в среднем составили 750 евро на одного человека в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В целом на все домохозяйство потребительские расходы в Рижском регионе составили 1584 евро в месяц, что значительно превышает расходы домохозяйств в других регионах. Средние потребительские расходы латвийских домохозяйств в целом 619 евро на человека, а также средние общие расходы домохозяйств – 1304 евро в месяц. Домохозяйства Рижского региона тратили сравнительно меньшую часть общих расходов на продукты питания и безалкогольные напитки – 21,4%, в то время как расходы жителей Латгала на продукты питания составляли 29,8% всех расходов, а жителей Курзема и Видзема – более 28%. Расходы в евро на покрытие затрат на продукты питания у домохозяйства Рижского региона были выше – 161 евро на одного человека в месяц, в то время как в среднем по Латвии 151 евро в месяц. Как и в других регионах, расходы домохозяйств Рижского региона на жилье составили 16% ежемесячных трат, или 120 евро. Транспортные расходы – 11,7%, или 87 евро. В среднем по Латвии расходы домохозяйств на жилье составляли 100 евро, транспортные расходы – 74 евро в месяц на одного человека. Домохозяйства Рижского региона сравнительно более крупную долю повседневных расходов направляли на отдых, спорт и культуру, тратя на эти цели 9,5% или 71 евро в месяц на человека. В среднем по Латвии эти расходы составляли 8,2% общих расходов или 51 евро в месяц. На рестораны, кафе, услуги по размещению домохозяйства Рижского региона также тратили больше – 8,3% общих расходов или 62 евро в месяц на одного человека в домохозяйстве. В среднем по Латвии на эти услуги тратилось 6,6% или 41 евро в месяц. В Рижском регионе каждый член домохозяйства в прошлом году потреблял в среднем 56 килограммов фруктов по сравнению с показателем 51,6 килограмма в среднем по Латвии. Больше, чем в других регионах, рижане потребляли сыра 15,4 килограмма на человека против 14,1 килограмма в среднем по стране. Потребление молотого кофе составило 3,2 килограмма против 2,8 в среднем по Латвии. Жители Рижского региона потребляли больше мучных кондитерских изделий – 14,3 килограмма на человека в год против 14 килограммов в среднем по Латвии. Традиционных продуктов в Рижском регионе потребляли меньше. В среднем 185 яиц на человека в год против 192 в среднем по стране. 22,8 килограмма хлеба против 26,6 килограмма и 9,7 килограмма свежей свинины против 13,2 килограмма. Потребление свежей говядины составило 2 килограмма против 1,2 килограмма в среднем по Латвии. Мясо птицы – 11,4 килограмма против 10,7. Лососевых – 2 килограмма против 1,4 килограмма в среднем по Латвии.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Фабрика». Незабудка.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ЛВ.

Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница, какие ты мне говорил слова.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Мам, у меня ничего нет.
6: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Перенесемся от музыки в то самое мгновение, когда хочется немного замедлиться, вдохнуть аромат кухни и сделать короткую, но очень вкусную остановку. Сегодня у нас рецепт теплого домашнего блюда – капустной запеканки с сыром. История запеканок началась много веков назад. Во многих странах хозяйки собирали остатки продуктов, заливали их молоком и яйцами и запекали в печи. Так появилось блюдо, которое со временем стало символом уюта и тепла. Запеканка всегда была примером того, как из простых ингредиентов рождается нечто особенное. Чтобы приготовить капустную запеканку с сыром, возьмите свежую капусту, тонко ее нашинкуйте и добавьте натертый сыр. Сыр лучше использовать твердых сортов, с легкой сливочной ноткой. Затем перемешайте все с яичной заливкой и ложкой сливок. Переложите смесь в форму, приправьте солью и перцем. Можете добавить немного зелени или чеснока для аромата. Поставьте в духовку и запекайте до тех пор, пока сверху не появится золотистая корочка. И пусть сегодня именно это блюдо станет вашей вкусной остановкой. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: В Менес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: 29 января. Шуми-арена.

0: Эфиме только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ.
1: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
2: Седьмое место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия. 5-е место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск киноафиши посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Стучат колеса.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». Бог тебя выдумал. Запись выступления июнь 2024 года.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда-то Хабиб Шарипов сменил серьезную профессию на музыку. По образованию он эксперт-криминалист и 5 лет работал по специальности. Но в какой-то момент решил начать все заново. Уволился и отправился покорять большую сцену практически с одной гитарой. Широкая публика узнала Хабиба после проекта «Песни», а настоящий всенародный успех ему принесла «Ягода малинка». Песня стала огромным хитом, а сам артист собрал вокруг себя очень разную аудиторию. Интересно, что Хабиба полюбила не только молодежь. Среди его поклонниц немало женщин старшего возраста. И это вполне объяснимо. На сцене он остается улыбчивым, доброжелательным и открытым. Возможно, именно поэтому на его концертах рядом оказываются сразу несколько поколений. А теперь Хабиб представляет очередную новинку. Песня «Моя малышка», которая вышла этим летом. Слова написал Михаил Гуцериев, один из главных меценатов в шоу-бизнесе, которому уже под 70. Согласитесь, интересная совместимость. Встречайте, Хабиб, «Моя малышка».

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами на востоке страны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Вечером местами возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южно-юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. Когда ты станешь большим? Живое выступление 2021 года.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать. Дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. А руки мне во все! Вместе с фонариками! Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

0: слушать радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучшие.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами на востоке страны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные дожди, ветер южный, юго-западный от 3 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 4 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, но потом побыстрее уже сделаю.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

превратится в одурень снег, станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.